Я сама молитва, ничего я кидал, я мачи кидал мухава. А это все пенни, то я вам вашала, а я вышел и помер. Я сама ваш. Я сама вышла, я сама вышла, я сама вышла, я сама вышла, я сама вышла. Я сама вышла, я сама вышла, я сама вышла. Потому что мы участвуем ощутители, боль большая, потому что шея и боль отложения. И за нашим мясом она кожа не говорит. И за нашими деньгами просто и так и не говорит, но мы не смеем даже не огорядеть. Туда проводишь его инфекция, нет. И в том боишь, не разорвано. И все решает там, и все страшно с ним. Я так перебила, может, я шеф, если не напомнишь, шеф вообще нравится. У меня телефон, я вот он на порте. Я сейчас не потому, что я сама шеф, я сама шеф. Аминь, аминь.